0: Точно е 6 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Архангел. Дни уловни.